улицам города проносят шумы на шепоте подошв и на громах колес.